0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Автоклуб на Моторадио.
3: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Купить серьезный внедорожник – это еще не значит раскрыть его возможности. Что происходит, когда владельцы танк-300 меняют привычный асфальт на скользкие спуски, глубокие колеи, заболоченный лес? Вместе с командой «Протанк» и инструктором Вадимом Шрайбером отправимся в школу оффроуда. Учиться понимать свою машину, выбирать траекторию и доверять не только технике, но и друг другу. Поехали! Очень часто приходится наблюдать, как люди покупают современный серьезный внедорожник и вообще весьма слабо себе представляют, на что же он способен, какую свободу дает, какие просторы для приключений открывает. И под серьезным внедорожником я понимаю не огромную коробку для украшения парковки перед торговым центром, а честный рамный проходимец там, с блокировками и серьезным потенциалом на бездорожье. Так вот, одной из таких моделей по праву стал «Танк 300». Я не побоюсь этого слова, это уже культовый внедорожник. Полюбился он за многое, но сейчас не об этом, не о характеристиках этой машины. Это отдельный разговор. Сегодня о разнице между возможностями машины и возможностями человека за рулем. Потому что купить внедорожник и научиться им пользоваться – это две разные истории. Электронные помощники, режимы движения по бездорожью – это огромное поле для доработок. Все это можно и нужно осваивать, иначе приключения так и останутся где-то там, за съездом с асфальта. К чему я все это? В прошедшие выходные мои хорошие друзья из команды «Протанк» позвали меня в свою школу оффроуда. Такие выезды они организуют и для клиентов, и для других желающих разобраться в возможностях своего автомобиля. Для справки. «Протанк» – это бодрая такая молодая современная команда профессионалов, которая знает про танки все, от сервисного обслуживания до глубокого тюнинга и совершенно эксклюзивных проектов, прям классных я видел. Чтобы вы понимали, вот, например, мои товарищи из Red Off-Road Expedition обслуживают свои танки именно здесь, а это много о чем говорит. Так вот, школа оффроуда от «Протанк» — это такие однодневные выезды разной сложности, но с одной целью — научить владельцев уверенно управлять своим автомобилем на бездорожье, понять, на что он на самом деле способен, и, собственно, прокачать свои навыки под присмотром опытных инструкторов. Главный по тарелочкам здесь мой друг Вадим Шрайбер, человек, с которым мы прошли огонь и воду, вместе снимали, вместе путешествовали, сражались на бездорожье и играли на гитаре у костра. С некоторых пор он усилил и без того могучую команду «Протанк», и теперь я по-хорошему завидую тем, кто попадает на выезды под его командованием, потому что я знаю точно, Вадим скучать не даст, а вот думать, работать и учиться вам придется. Я поймал себя на мысли, что уже вот несколько раз за последние пару минут произнес слово «друг», «друзья». Ну а что делать? Просто наш внедорожный мир, он тесен, в хорошем смысле этого слова. Я со многими ребятами жизнь сводила на соревнованиях, на съемках, на каких-то проектах. И вот за 20, там, более чем за 20 лет в этой теме друзей действительно набралось немало. И я, в общем, этим даже горжусь. Компания на этот раз подобралась разношерстная, яркая, и опыт преодоления бездорожья у всех был разный. Тем интереснее было мне наблюдать, как меняются пилоты и штурманы от старта к финишу, как осторожность постепенно превращается в уверенность. А за вопросом «мы точно здесь пройдем?» появляется потом следующий: «так, ну а как мы здесь пройдем?» Трасса в Дмитровском районе Подмосковья была мне уже знакома. Мы как-то здесь катались с Вадимом, но она снова порадовала разнообразием грунтов, рельефов, препятствий, и это самое то для того, чтобы отрабатывать разные навыки. Да, рельеф, пару слов, это же просто потрясающе, кто не в курсе. И перепады высот здесь такие, что местами, в общем, дух захватывает, а некоторые виды со склонов, ну, прям какая-то отдельная награда. Скользкие спуски, подъемы, глиняные колеи, затопленный участок под лэп, общем, все как мы любим. Утром на маршрут вышли 6 машин участников и 2 машины организаторов. Перед стартом общий брифинг, перед каждым серьезным препятствием отдельный короткий инструктаж, и это действительно была школа. Это не была просто колонна, которую отправили в грязь. Сначала разбираем теорию, задаем вопросы, смотрим на препятствия, прям ногами его проходим в прямом смысле его слова. Конечно, немного дрожим, переживаем, как без этого. Ну а затем закрепляем услышанное на практике с подсказками по ходу движения, с разбором полетов после окончания упражнения. То есть четко, грамотно, с вниманием к безопасности. И, конечно, это все безумно интересно. Начали мы с коварного скользкого спуска, разобрали, какой режим трансмиссии выбрать, как контролировать скорость, каких действий нужно избегать. Сверху, как всегда, спуск выглядит весьма жутковато, но, как это часто бывает, к концу внизу уже страх в глазах людей сменяется таким восторгом. Получилось, проехали, и машина может, и мы, оказывается, тоже можем. Ну и дальше понеслось. Глубокие грязевые ванны с уклонами, со ступеньками, скользкие лесные колеи, из которых еще предстояло как-то выбираться. Довольно непростые подъемы, где приходится работать рулем и думать над траекторией, потому что ошибка просто недопустима. И все это на сниженном давлении в шинах еще происходит. Тут надо еще умудриться не разбортироваться. Ну, в общем, очень насыщенно. День шел динамично, местами непросто, но именно в этих непростых местах происходило самое интересное. Люди начинали понимать свои машины. Не просто нажимать кнопки, разбираться, зачем они нужны. Не просто крутить руль, а видеть, куда и почему нужно направить колеса. При этом никто не оставался без помощи. Где-то хватало просто точного совета инструктора рядом в открытое окно рассказать, что делать, куда крутить, как нажимать. Ну а где-то в дело шли уже стропа, лебедка. Но машина за машиной, экипаж за экипажем, мы проходили все, что приготовил нам Вадим на этом маршруте. И еще раз обращаю внимание, основой всех упражнений была безопасность, особенно при работе с рывковой стропой и лебедкой. Кстати, лебедки стояли далеко не на всех машинах, и это совершенно не помешало всей группе пройти маршрут. Ну, просто кому-то потребовалось чуть побольше времени. Но пока один экипаж учился проходить участок своим ходом, другой, соответственно, мог освоить работу с лебедкой. То есть помогать себе и другим – это тоже навык. И день практики в этом плане был, конечно, очень полезен. Отдельно порадовали девушкой за рулем. К концу дня они очень лихо уже начали работать рулем, уверенно выбирали траектории, да и вообще гораздо спокойнее встречали очередное препятствие. А вообще наблюдать за людьми, за их перемены – это какое-то особенное удовольствие меня, как хроникера этого события, как человек, который снимал видео про все это. Утром человек еще сомневается, стоит ли сюда вообще ехать, боится, переживает, а к вечеру уже внимательно смотрит на колею и прикидывает уже, как ее пройти, обсуждает с ребятами, со штурманом. В середине пути мы устроили какой-то небольшой привал, перекус, горячий чай, разговоры. Немного перевели дух, ну и снова в бой. До самой темноты сражались с бездорожьем, помогали друг другу, шутили, конечно, как без этого. Тут на серьезных щах вообще не надо сюда ехать. Вот, сомневались, а потом тут же удивлялись собственным возможностям. В общем, здорово все получилось, правда, здорово. И компания классная, и маршрут сбалансированный, без каких-то запредельных нагрузок, но при этом шансов заскучать не было никаких. Сказать, что было легко, не мог никто. И я думаю, что накатались прям вдоволь. Ну и на сладкую уже в темноте, вот заболоченный участок под ЛЭП. Это, конечно, это был настоящий праздник. Сил уже не столько, сколько утром. А в свете фар все выглядит иначе. Домой, чего уж скрывать, тоже, в общем, понемногу хочется. Однако пройти должны все. И вот здесь особенно хорошо видно, что такое команда. Подсказать, посветить, подать стропу, помочь с лебедкой, дождаться следующего экипажа, а не уехать вперед. Никто уже не делит машины на мою, на чужую. Есть колонна, есть команда, есть препятствие. Есть задача всем вместе выйти на твердую землю. Пожалуй, наверное, вот именно этот ночной участок он собрал весь день в одну историю. Такой финал, как экзамен. Все, чему мы учились с утра, пригодилось здесь. И работа рулем и газом, и выбор траектории, и взаимопомощь. И умение, знаете, сохранять спокойствие, не суетиться, когда уже устал, когда хочется поскорее закончить, проехать. На асфальт выбрались не поздно, кстати. Грязные, уставшие и невероятно довольные. Довольны этим днем, довольны друг другом, да и чего уж там, довольны и самим собой. Одно могу сказать точно, к финишу никто не приехал ровно таким, каким вышел на старт. Кто-то лучше понял свой автомобиль, кто-то справился со страхом, кто-то впервые почувствовал, что за пределами асфальта он вообще не один. Вроде бы всего один день, а возможностей после него у ребят стало заметно больше. Спасибо ребятам из ProTank. Вы большие профессионалы и люди, с которыми приятно иметь дело. Отправляться в приключения с вами – это особенное удовольствие. Спасибо всем участникам. Ребята, вы правда молодцы. Я искренне желаю, чтобы эта поездка стала лишь одной из многих. Чтобы ваши танки почаще съезжали с асфальта не ради бессмысленного риска, а ради новых дорог, новых впечатлений, хорошей компании. Впереди новые выезды. Я приоткрою вам небольшой секрет. Следующие планируются уже по снегу. А это уже другие условия, это свои особенности, это новая порция полезных знаний и навыков. Потому что купить внедорожник – это только начало. Самое интересное начинается, когда как раз учишься открывать его возможности, ну а заодно и свои. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: По чуть-чуть.
2: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо. Radio, Radio Best.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом. Чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
9: Моторадио. Your lifestyle.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А бывает одна и та же поломка. Приезжает каждый раз, все время падает в одну и ту же сторону, все время забывает подножку выставить, например. Бывает такое.
2: Знаешь, на самом деле, когда одна и та же поломка, это значит, либо мы где-то не досмотрели, либо человек нас не услышал, вот, либо еще что-то такое сверхъестественное. А, ну, да нет, наверное, такого прям не бывает, потому что на это мы и есть. Мы, если что-то видим, что человек как-то делает не так, мы это искореняем.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы говорите о том, что сейчас начинают быть больше востребованы всякие кросс-эндуры и так далее. И что вы делаете в связи с этим?
2: Мы ждем всех, кто придет за кросс-эндуро, естественно же. Но всем понятно, что мото-тема, она, по сути, может быть круглосезонной, в зависимости от того, насколько ты опытный райдер, наверное. Вот я не могу себя назвать опытным райдером, я на кросс-эндуро боюсь садиться пока что. Вот. Но у нас очень много, даже в моем клубе, ребят, которые не завершают сезон на дорожке, а просто пересаживаются на квадро и на кросс-эндуро. Вот. Учитывая, что мы являемся дилерами официальной там той же бенды квадриков, я имею в виду ТГБ, это Moto Marini, всем известный, да, это их еще один бренд и нескольких других брендов, то к нам можно в целом приходить за квадроциклами. У нас также есть, уже сейчас стоят, ну, как бы все это время стояли, такие бренды, как Gura Enduro, Oxa Motors, это кроссачи, очень бюджетные, кстати говоря.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Best.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. We will rock.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 355 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет, ранения различной степени тяжести получили 13 человек. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детско-дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения и в преддверии школьных детских каникул на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание каникулы». При проведении данного мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части, использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Данное мероприятие будет проходить до 23 октября 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте. Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую тебя, О, Александр.
9: Сегодня вернемся к интереснейшей тематике.
10: Нашим обещаниям ранее, которые мы задвинули и не стали выполнять в прошлый раз.
9: Итак, ремонт отдельных элементов, блоков, модулей, не знаю, как правильно сказать, мотоцикла Harley Davidson альтернативными способами при помощи блеска ума технического. Красиво сказал?
10: Вообще добавить нечего. Но на самом деле, давай я чуть-чуть конкретизирую. Значит, сегодня будет плюс-минус тема истории одного мотоцикла, но с какими-то этюдами. Вот. И, соответственно, этюды эти, они появились из-за недоступности быстрой и по разумной цене деталей, которые нужны для ремонта мотоцикла. Ну, начнем сначала, собственно. Значит, жил я себе, жил, не тужил, значит...
9: Значит, с такого начала, да?
10: Нет, но это же примерно мое стандартное состояние, в принципе. Вот, и в один, значит, денечек мне звонит дяденька, говорит, вот, я, говорит, страдаю от того, что у меня мотоцикл мой Softail 21-го года.
9: Любимый.
10: Любимый, да, но у него еще есть еще один мотоцикл.
9: Тоже.
10: Тоже, наверное, любимый. Вот, и как бы этот мотоцикл, говорит, который я купил новому дилеру, он меня жарит, как будто я грешник на адской сковородке. При том, что жарит настолько, что мне некомфортно до болевых ощущений. То есть двигатель разогревается настолько, что как бы ездить в жару уже как бы не получается. Я говорю, ну давай, приезжай, там посмотрим, поговорим, как бы и там будет видно. Вот. Приезжаю, дяденька меня, ну как бы там, ну лет 60, наверное, ему там плюс-минус сколько-то. Вот. Он говорит, мне еще BMW есть, я там еще на BMW езжу, но Харли, это там типа святое. Ну кто ж спорит-то, что Харли это святое, даже когда BMW есть. Вот. Но суть в том, что, значит, он купил этот новый мотоцикл, значит, ему его благополучно продали, на нем было ездить некомфортно, он у него абсолютно стоковый, то есть без изменений мотоцикл, прошел все необходимые ТО, и вот как бы он обращался к дилерам, значит, за за тем, чтобы они сделали мотоцикл ему менее горячий, потому что, как бы, вот у меня были ситуации, когда ты едешь на мотоцикле, и жар от двигателя такой, что не просто печет бедра, а как бы как будто их пламенем как бы лижет. То есть, ну, то есть это совершенно невозможно терпеть. Вот. И, короче, у него похожая была ситуация. Он говорит, блин, какая-то фигня. Говорит, мотоцикл новый, там пробега 21 тысяча километров или 23, ну что-то такое. Вот. А говорит, ездить я на нем не могу. Я, говорит, приезжал к дилерам, говорю, блин, чуваки, разберитесь. Они поладили, говорит, да у тебя все хорошо. Езди. Он говорит, да не могу я ездить, жарко. Он говорит, да ты вечером езди, когда попрохладнее.
9: Хорошая мастерская.
10: Отличная мысль вообще, мне очень понравилась. Он говорит, ну, говорю, спасибо. Вот. Ну и в конце концов, значит, каким-то образом он ко мне попал. И как бы, ну, я вижу стандартный мотоцикл, да, то есть мотоцикл, который продавали дилеры, который сделан для европейского рынка, который работает на очень бедной калибровке, то есть, ну, который, значит, имеет катализаторы в выхлопных трубах, и которого не слышно, как он работает. Вот. И, соответственно, ну, как бы весь получается букет, скажем, моментов, которые влияют на повышенный температурный режим. Я говорю, слушай, ну, по-хорошему, как бы, здесь надо делать некий комплекс. То есть, с одной стороны, нужно переделать выхлопную систему, чтобы он выдыхал полегче. Я говорю, я не буду делать его безумно громким и, как бы, таким, чтобы ты чувствовал себя дебилом во взглядах окружающих. Вот. Но, как бы, будет он звучать похарленнее, и выдох будет у мотора полегче. Вот. Потом, говорю, надо сделать некую общую диагностику, как бы посмотреть, что все работает как надо, вот, и как бы после этого его настроить с учетом входящих данных. Ну, это там типа столько-то денег плюс-минус. Он говорит, ну, давай, хорошо. Вот, значит, мы аккуратненько расчленили глушители, значит, вынули из них катализаторы, плюс там очень сложная лабиринтная флейта, которая, ну, действительно, она безумно рестриктивная, потому что, когда стоит мотоцикл и работает, слышно от мотоцикла звук газораспределительного механизма. То есть
9: ретроспективная?
10: Рестриктивный рестриктор.
9: Это что значит?
10: Ну, сопротивление очень большое прохода. То есть restriction, английское слово, которое обозначает сопротивление протеканию чего-то.
9: Так ты же это любишь, как раз подпор мотору.
10: Но подпор должен быть столько, сколько надо. Вот. А если ты как бы хочешь выдохнуть, а тебе там не дают это сделать, это нехорошо. Вот, соответственно, мы сделали внутренности глушителей с перегородкой, с там, ну, с небольшим лабиринтным эффектом, с нужного сечения труб, как бы, чтобы, соответственно, получить возможность газом истекать легко, но как бы без, как бы, излишней свободы, да, то есть там, чтобы, ну, не громко было. Собрали, завели, значит, звук получился замечательный, то есть он на холостых работает, ну, немножко погромче, чем стандартный, то есть шумфоновые шумы двигателя этот звук выхлопа перекрывает, шуршание там всякое и прочее, то есть, а если ты открываешь, он уже порыкивает, то есть можно, когда ты едешь в пробке, тебе надо, ну, ты видишь, что тебя не видят, да, там, о себе заявить, чтобы там никто в тебя не перестраивался, и сделать дрынь-дрынь, как бы делаешь дрынь-дрынь, как бы люди слышат. Это хорошо, это пассивная безопасность. Вот. Ну, соответственно, получилось хорошо. Значит, мотоцикл собирается идти на диностенд. Я допустил один косяк. Значит, я не померил давление топлива, пока он стоял на подъемнике. Значит, закатил на стенд, прицепил датчики к нему. У меня, понятное дело, есть плюс-минус похожие мотоциклы по конфигурации. Я могу взять калибровку, которую я выкатывал для них, чтобы мне не делать лишней работы, да, то есть, ну, это мои же наработки, то есть, я ее накидываю, значит, и смотрю, значит, что получилось. Я, значит, беру эту калибровку, заливаю ее, ну, соответственно, и делаю там типа 5 прогонов, как бы, на диностенде. И вижу, что у меня во всем диапазоне мотоцикл очень сильно беднит. То есть, ну, по идее, ему бы надо было бы работать плюс-минус, ну, нормально, где-то похуже, где-то получше. Ну, то есть, с какими-то коррекциями, да. А он четко совершенно во всем диапазоне, ему не хватает топлива. Причем не хватает топлива ему там процентов на 15, на 20. То есть, ну, это много. Вот. И как бы думаю, что за фигня-то такая. Вот, раз манометр ему в топливную систему, а там вместо 4 бар, там типа 3-4. То есть, грубо говоря, там на, получается, 15% давление топлива меньше, чем должно быть. Вот и ответ. Соответственно, получается, что топливо не подается в нужном объеме в двигатель. Мы имеем бедную смесь. Плюс, значит, как мы все знаем, чем сильнее давление топлива у маленькой дырочки, тем более мелкодисперсно через эту дырочку распыляется все и получается, ну, как бы, более тумановидная жидкость. Правильно?
9: Это про форсунки.
10: Это я говорю про то, что если мы имеем недостаточное давление на входе в форсунки, форсунки распыляют недостаточно качественно.
9: Хуже.
10: Да, то есть мы, получается, имеем качество смеси образования, помимо состава смеси, оно хуже. Ну, как бы, я, собственно, не предвидя никаких сложностей, подумал, да, какая фигня. Как бы, значит, говорю механику, давай, выколупывай бензонасос, ставим новый, и я там, типа, его катаю. То есть у нас 3 вида бензонасосов на складе, которые покрывают, ну, большинство моделей. Ну, мы их делаем там на заводе в Китае на одном, то есть на заводе в Китае там не просто сделайте мне выглядящие так, а я еще указываю, какую они должны потреблять силу тока, чтобы там ошибок по насосу не было, и, значит, какое должно быть давление, чтобы давление насоса было выше, чем регулятор давления, чтобы регулятор давления гарантированно держался ровно. Вот. Ну, значит, сам ушел какой-то там административной фигней заниматься. Значит, прибегает ко мне механик, говорит, а там, говорит, все не так, как ты думаешь. Вот, я говорю, как так? Ну, вот там, говорит, какой-то очень маленький насос, говорит, которых у нас нету. Я говорю, пойдем посмотрим. Смотрим, действительно, насос совсем маленький по диаметру, то есть он там 30 миллиметров в диаметре и там что-то 160 высотой. Вот. Ну, думаю, блин.
9: А раньше ты таких не видел.
10: Не попадались, да. То есть, просто, ну, это свежие мотоциклы.
9: А при этом это Harley Davidson.
10: Да, да. При этом это софтейл харлиевский. Вот. То есть, ну, думаю, ладно, мотоцикл свежий. Может быть, не исправен там грязный топливный фильтр, допустим, да, и он не дает там продавиться. Либо регулятор давления некорректно работает. Вот. Открываю, значит, фильтр. Фильтр плюс-минус нормальный. Значит, регулятор давления открываю. Он вообще сделан нового образца, который можно регулировать давление с помощью шестигранника. То есть у предыдущих версий, у всех много лет, там поджимается корпус, то есть, ну, пружина поджимается деформацией корпуса, как бы в специальном слабом месте. И, соответственно, регулируется давление таким образом. А здесь получается, что есть там вращающийся фрагмент под шестигранник, ты его затягиваешь, пружину зажимаешь, давление меняется. О, думаю, наверное, раскрутился от вибрации. То есть, ну, крутится.
9: Логично, да.
10: Да, то есть, ну, дал 2 оборота, проверяю то же самое давление. Ну, думаю, нифига себе, какая фигня. Вот. Тут мы вспоминаем, значит, о том, что у нас все лето был бензин фиг пойми какой, там то ли индийский, то ли непонятно какой. Ну, думаю, может быть, бензин с примесями оставил налет на коллекторе электромотора насоса, да, и он там крутится недостаточно хорошо, например, да. Ну, как бы корпус алюминиевый, можно аккуратно развальцевать его, разобрать, ну и как бы просто подключил этот насос к манометру. Насос давит 3,5 бара там, или 3,2. То есть, ну, то, что показывал манометр ранее. То есть, как бы дело не в регуляторе давления, не в этом, не в топливном фильтре, а именно дело в самом насосе, который собака ленится. То есть он не дает нужного давления. Ну, думаю, разберем. Ладно. Открыли, посмотрели, смотрим, коллектор черный. Значит, ну, обычно он медный, да, ну, все знают. А здесь черный коллектор. Думаю, ну, наверное, пригорел. То есть там типа его шкурочка легонечко тысь, на шкуре, значит, черный налет. Посмотрел, а это коллектор, короче, угольный. То есть из спрессованного карбоновый коллектор, соответственно, и угольные щетки трутся по угольному коллектору, чтобы не изнашалось. Вот. Ну, как бы крутая идея, но как бы получается мимо, да, то есть не попал. Вот, думал, ну, ладно, как бы помыл, почистил, все собрал, снова покрутил. Но те же 3,5 бара, ничего не меняется. То есть, как бы насос утильный. Вот. Тут у нас, значит, стоит мотоцикл другой, как бы такой же, да, как раз на моторе, мотор делаем. Вынимаем, значит, блок бензонасоса, весь, не разбирая его, подкидываем, значит, ну, такой же насос стоит. Да, подкидываем, как бы, ну, топим его в канистре в миске с бензином, подцепляем, соответственно, манометр, хорошее давление, то есть четко все, как бы, получается.
9: Больше 4.
10: Да, больше 4, там, 4,2, что-то такое. Вот, то есть, ну, как бы, явно проблема с этим насосом. Начинаю искать насос. Значит, насос. Насос маленький, редкий. Значит, есть AliExpress там или какой-то Яндекс.Маркет, которые предлагают, значит, весь этот сборочный узел с насосом за какие-то там 7-8 тысяч рублей, ну, то есть относительно плюс-минус приемлемо, но через 2 недели. Как бы, ну и как бы, зачем мне нужен мотоцикл, разобранный 2 недели, если его хочется собрать побыстрее? Неинтересно. Еще оригинальный насос там 35 тысяч в Москве. Только один насос голый. Ага. Вот, при том, что у нас насосы стоят там 4 или 5 тысяч рублей, ну, то есть 35 и 5, как бы, ну, разница как бы довольно большая. Вот, но и мне видится она нерациональной.
9: А не поставить было там что, как-то покреплением ваш запасной, нет? Ну, с полочки.
10: С полочки он на треть диаметром больше, и там его не собрать никак просто. Вот. Тут, значит, я вспоминаю, что я себе покупал запасной блок бензонасоса и трам-пам-пам для эндурика. Вот. Эндурик у меня КТМ-образный, ну, то есть, который содрали с КТМа. Вот. И, как бы, КТМы какие-нибудь там 450-500 кубовые, они вполне себе по отдаваемой мощности сопоставимы с Харлеем. То есть, ну, грубо говоря, плюс-минус насос должен запеть. Вот. Значит, вынул из коробочки, значит, свой насос от эндурика запасной, смотрю, вот по диаметру он такой, по подключению электрическому плюс-минус такой, но зараза короче. Вот, полез на Озон, значит, на Озоне ищу насосы на КТМ. Значит, еще насосы на КТМ, в описании у которых там указано, что они там такого диаметра. Значит, нашел 2 насоса. У одного, значит, одевается шланг на него, а второй вщелкивается в корпус, там резиновое кольцевое уплотнение. Ну, то есть у него у одного ежик, на который шланг одевается, у другого гладкий штуцер. Вот. Там что-то они стоят по 3 рубля, там, ну, или чуть подороже. Вот. Ну, как бы, и обещают их привезти там через 2 дня. То есть как раз дело к выходным. Значит, я их оба заказываю, думаю, какой подойдет больше, какой удобнее будет собрать, попробую там, ну, как бы, попытка не пытка, вдруг получится. Значит, думал, привезут к субботе, фиг, но к субботе не привезли, уехал я на дачу кататься на эндурике на своем, вернулся, значит, во вторник, забрал эти насосы, значит, смотрю, что один, значит, с ежиком, со штуцером, с ровным, он там миллиметров на 15 меньше, короче, чем должен быть. По диаметру такой же, по подсоединяемой части, где фильтр заборника одевается, такой же, ну, в общем, плюс-минус, скажем, похож на настоящий. Соответственно, что я делаю? Я, значит, спиливаю на нем лишние штырики на корпусе, значит, рисую чертеж переходника, который бы вот этот вот недостающий фрагмент нарастил, то есть там переходник, в котором будут резиновые уплотнения, ну, чтобы он в штатный корпус собрался, в общем, без вопросов. Uh-huh. Вот, нарисовал переходник, прикинул все, значит, отвез быстренько к токарю своему, значит, чертеж, чтобы он его выточил, он его там за полдня выточил, значит, я его сходил, забрал, адаптировал, ну, в штатное место этот насос, и, значит, сделал переходник проводник по проводке. То есть там провода, ну, крест-накрест, получается, были соединены. То есть, ну, нужно было чуть-чуть переделать. Сделал там аккуратненький переход, все получилось. Все, значит, у нас этот насос лежит. Топим его в миске с бензином, подключаем этот манометр и электричество, смотрим, все замечательно. Он дает там 4,5 бара. И тут я, значит, вспоминаю, что я накрутил регулятор давления там шестигранничком, открутил его обратно, 4,2, все четко, но как бы льет просто, но как бы струей. Видно, что насос работает с запасом по производительности и по как бы давлению, то есть все как бы нормально. Ставим его в бак, значит, подключаем на мотоцикл, заводим, все, мотоцикл заработал нормально. Делаю прогон, бедная смесь практически ушла, то есть как бы стало как бы заметно лучше. Проверяю давление на прогоне, тоже с давлением все в порядке. Настраиваю мотоцикл, значит, все получилось хорошо, значит, он там показывает вполне себе достойные цифры и графики красивые, вот. Значит, приезжает дяденька, значит, ну, как бы закончил, я звоню дяденьке, говорю, вот, смотри, значит, получилось. Около него, значит, делаю бернаут, но срываю заднее колесо на асфальте, и там, типа, 20-30 метров заднее колесо буксует на разгоне, то есть, ну, как бы видно, что у мотоцикла есть потенциал в моторе, который он реализует. То есть, 2-3 раза там взад-вперед на разных ось ездил, возвращаюсь, он говорит, он так никогда не ехал. Я говорю, ну теперь твоя очередь, проехать попробуй. Он катается, значит, пару-тройку кругов вокруг здание, соответственно, возвращается и говорит, блин, совсем другой мотоцикл, едет лучше, не дергается, и говорит, и как бы и звучит хорошо, то есть не на ухо не дают, и все. То есть счастливый платят деньги, укатывает в закат, значит, и, значит, я говорю, пожалуйста, позвони мне вечером, то есть когда едешь, а он где-то в область какую-то поехал, вот, и как бы расскажи, что как. Он звонит, говорит, слушай, говорит, вообще огонь, то есть я просто, говорит, счастлив, мотоцикл слушается там одной мысли, то есть там только подумай, ускорится, он ускоряется. Говорит, никакого жара нету, то есть работает абсолютно предсказуемо, без перегрева. Вот. И, говорит, звук приятный, что слышно сразу. Вот. И, как бы, я, говорит, очень доволен, большое спасибо, туды-суды, значит. Ну, я говорю, рад стараться, там, типа, обращайтесь еще. Вот. Проходит там 2-3 дня, он мне пишет там электронные письма, мне писал, лицензию просил там на настройку, я ему отправлял. Пишет, слушай, говорит, а вот катался сегодня на своем BMW, а он, говорит, подрывает с места заметно хуже, чем Харлей. Ну, то есть, как бы раньше BMW вроде ехал нормально, Харлей огорчал, а сейчас, как бы, уже Харлей поехал, и, как бы, BMW у него стал ехать, как бы, ну, не так. Не, ну, понятно, что у BMW верхи будут, высокие скорости там лучше, наверное. Вот. А у Харлей именно подхват снизов и вот включение именно в тягу. Я говорю, ну, что, добро пожаловать в мир новых реалий, да. В общем, вот такая вот история. То есть...
9: Слушай, я вот подумал, а улыбка была у дяденьки?
10: Улыбка у дяденьки была. То есть...
9: Я вот и подумал, что, может быть, тебе сделать коллекцию. Представляешь, так заходишь в тебе мастерскую, а у тебя все в фотографиях улыбок. Прямо вот, по-моему, хорошая идея, знаешь, такой оптимизм.
10: Слушай, ну, может быть, ты и прав, но для этого надо иметь желание этим начать заниматься, но пока еще не случилось. Но, собственно, в чем суть этого рассказа? Да? Суть этого рассказа в том, что если у вас не получается добиться понятного ответа от того, к кому вы обращались, ну, неважно, в каком статусе люди, ну, это значит, наверное, стоит попробовать в другом месте позадавать свои вопросы. Там, глядишь, и разберутся. И здесь получается, что человек мучился, но с 21-го года или с 22-го, да, там, условно, 4 года на этом мотоцикле, а как бы, ну, вся история заняла, по большому счету, там, неделю. То есть за неделю он получил мотоцикл как бы совершенно другого характера, поведенческих реакций и более кайфовый. Соответственно, вот как бы такая вот мысль. А еще, ну, как бы я хотел сказать, что многие скажут, да, нафиг этот колхоз, там туда-сюда. А я скажу так, что как бы нормальный русский механик это как бы очень четко чувак, который соответствует поговорке «голь на выдумке хитра». То есть, когда нормально работает голова, и у тебя есть какая-то сложная ситуация, то, как правило, найти красивый технический и хорошо работающий выход почти всегда можно. Другой вопрос, что как бы главное, чтобы была воля к победе вот этим заниматься, а не желание не брать на себя никакую ответственность, сказать, ну, нафиг не надо, я на себя ответственность брать не буду, оригинал этот оригинал, пусть этот мотоцикл стоит, а пусть дяденька ходит пешком. Ну, как бы, это тоже позиция, но мне она нравится заметно меньше.
9: Спасибо большое, Слава. Присваиваем тебе звание производителя сияющих улыбок и берем на заметку, что можно выпутаться из многих неприятных ситуаций.
10: Да, безусловно. То есть нарисовать чертеж, когда что-то не подходит, сделать. Вот мы на прошлой неделе или на этой мы делали съемники для балансирных подшипников на новые моторы. Вот. Я сидел, придумал, как бы токарь сделал. Получилось не очень, чуть переделали, и получилось все хорошо, все, что надо, сделали.
9: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
10: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Your lifestyle.

теме, связанной, допустим, с владением гражданским оружием. Мы, ребята лихие, да, бывает в чем-то хулиганистые, и наши приключения на дороге, на фестивалях или там при клубных встречах, частных посиделках могут привести к тому, что нас могут лишить водительских прав, да. Все мы, ребята, не святые, и те, кто имеют большой стаж вождения, вот, и хулиганский образ жизни, зачастую наверняка с этим сталкивались, либо имеют каких-то своих друзей, которые попадали в подобные ситуации. И оказывается, казалось бы, управление транспортным средством – одна плоскость, владение гражданским оружием – другая плоскость. Но оказывается, это для меня стало открытием, потому что, говорю, собираясь в Антарктиду, я стал подбирать хвосты и собирать те или иные документы, продлевать те или иные лицензии, которые необходимо позаботиться об этом так, чтобы пока я буду находиться в отрыве, да, сроки там подходящие были заброшены вперед, потому что... Вот у меня лицензии выходили в 27 году, а я вернусь в конце 27 года, либо в начале 28-го. И подав заявление на продление лицензии на владение гражданским оружием, у меня возникает следующая ситуация. Оказывается, в 23-м году, когда меня лишали водительских прав, ну, по 12-26, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Это отдельная история, там под Богучаром есть пост на М4. Вот, и, так скажем, в сердцах, необдуманно, я разошелся с сотрудниками на контркурсах. Мне предлагали съездить в Богучар в клинику, пройти медицинское освидетельствование. Я подумал, что это делать не стоит, потому что я очень спешил в Краснодарский край. Так вот, кара меня настигла, прав меня в итоге лишили. И если бы не мотоцикл, я не буду учить плохому, вот, то было бы очень тоскливо. Машина стояла, покрывалась пылью. Вот, и только мотоцикл давал небольшую степень свободы. Так вот, возвращаясь к оружию, выясняется, что с 22 года в федеральный закон об оружии были внесены такие поправки, что если вас лишают водительского удостоверения за состояние наркотического алкогольного опьянения и в том числе от отказа от прохождения медицинского освидетельствования, ваши разрешения на оружие обнуляются. Мне никакого уведомления от Росгвардии не приходило, но тем не менее, короче, получается, что мои стволы подлежат сдаче на ответственное хранение. И об этом я узнал только сейчас, когда оформлял документы перед убытием в Антарктиду. И вот это, конечно, меня немножечко заземлило. Оказывается, да, когда нас лишают водительского удостоверения, мы имеем массу ограничений в правах, да? То есть большие последствия идут. И в том числе эти последствия оказывают свое влияние на владение гражданским оружием. Ладно, я вернул его, да? То есть на период лишения прав плюс один год. И вот в сентябре этого года у меня вышел как раз-таки этот срок ограничения. И продлевая лицензии, я сталкиваюсь с тем, что помимо всего прочего, также обнуляется стаж владения гладкоствольным оружием для того, чтобы иметь нарезное. Представляете? То есть мало того, что они нас, короче, ограничивают в праве владения оружием на период лишения прав, лишили вас на полтора года. Полтора года вы не будете иметь оружие, должны будете его сдать. И плюс еще один год. Ну и также сейчас придется всего-навсего три годика еще отходить, короче, повладеть своим гражданским гладкоствольным оружием для того, чтобы восстановить возможность получить право владеть нарезным. И сейчас я оказываюсь в щекотливой ситуации, то есть мне сейчас нужно свой чудесный карабин куда-то пристроить, потому что согласно там уже внутренних законов, там в Росгвардии и прочее, если они принимают оружие на ответственное хранение, то через год они имеют право сдать его на утилизацию. Представляете? И вот сейчас нужно как-то извернуться и придумать, каким образом этот вопрос обойти. То есть там написать какое-то заявление, прочее, этот вопрос будет сейчас решаться уже в кабинетах между людьми в погонах. К чему я это все говорю, ребят? 100 раз подумайте. Честное слово, вот как это, умные учатся на чужих ошибках. 100 раз подумайте над тем, что, может быть, для меня было бы, наверное, в самом деле проще съездить вот в этот злополучный Богучар, сдать там кровь, анализы, короче, показать, что я чистый, и уехать. Да, потерял бы я от этого там 1,5-2 часа, ну там ребята видели, что я тороплюсь. И как бы эта ситуация немножечко развернулась таким образом. А вообще, я, конечно, не поборник трезвости, но я хочу сказать, что если предстоит какое-то мероприятие, а сейчас тесты вот эти, которые с нас берут, они очень четко показывают наличие там этанола в крови или, не дай бог, еще каких-то там дряней всяких гадостей. 100 раз, ребят, подумайте перед тем, как садиться за руль. Если вы вчера там как-то усугубляли или что-то делали, скажу по себе,

0: что мы как-то встречались тоже там в баре со служивцами. И ради интереса было, короче, проведено такой эксперимент. 3 кружки блэкшипа, 2 настойки, в 23 часа закончилось мероприятие, и в 11 утра у меня показало красное состояние, как бы наличие этанола в крови. Пошили вас на 1,5 года. 1,5 года вы не будете иметь оружие, должны будете его сдать, и плюс еще 1 год. Ну и также сейчас придется всего-навсего 3 годика еще отходить, короче, повладеть своим гражданским гладкоствольным оружием для того, чтобы восстановить возможность получить право владеть нарезным. И сейчас я оказываюсь в щекотливой ситуации, то есть мне сейчас нужно свой чудесный карабин куда-то пристроить, потому что согласно тому же внутренних законов, там в Росгвардии и прочее, если они принимают оружие на ответственное хранение, то через год они имеют право сдать его на утилизацию. Представляете? И вот сейчас нужно как-то извернуться и придумать, каким образом этот вопрос обойти. То есть там написать какое-то заявление, прочее. Этот вопрос будет сейчас решаться уже в кабинетах между людьми в погонах. К чему я это все говорю, ребят? 100 раз подумайте. Честное слово, вот как это? Умные учатся на чужих ошибках. 100 раз подумайте над тем, что, может быть, для меня было бы, наверное, в самом деле проще съездить вот в этот злополучный Богучар, сдать там кровь, анализы, короче, показать, что я чистый, и уехать. Да, потерял бы я от этого там 1,5-2 часа, ну там ребята видели, что я тороплюсь. И как бы эта ситуация немножечко развернулась таким образом. А вообще, я, конечно, не поборник трезвости, но я хочу сказать, что если предстоит какое-то мероприятие, а сейчас тесты вот эти, которые с нас берут, они очень четко показывают наличие там этанола в крови или, не дай бог, еще каких-то там дряней всяких гадостей. 100 раз, ребят, подумайте перед тем, как садиться за руль. Если вы вчера там как-то усугубляли или что-то делали. Скажу по себе, что мы как-то встречались тоже там в баре со служивцами. И ради интереса было, короче, проведено такой эксперимент. 3 кружки блэкшипа, 2 настойки, в 23 часа закончилось мероприятие. И в 11 утра у меня показало красное состояние, как бы наличие этанола в крови. Поэтому, давайте, резюмируя данный выпуск, я хочу вас всех, ребята и девчата, предостеречь от того, что, пожалуйста, если у вас какие-то мероприятия, если предстоит выпивать, 100 раз подумайте перед тем, как сесть за руль. Это, во-первых, небезопасно для вас, небезопасно для окружающих, если, не дай бог, пьяным вообще садиться. Я никому это не рекомендую, я против такого. Но еще есть остаточные явления. И вот на этих остаточных явлениях, понимаете, можно очень здорово погореть, потерять права, ограничиться очень сильно в нашем любимом деле, в управлении мото или автотранспортом. Ну и в том числе до кучи у вас заберут оружие, если вы таким обладаете, да, там оружие ограниченного поражения, гладкоствольное охотничье, там длинноствольное нарезное оружие, вот это вот все, да. Вот, на такой вот ноте, поучительной, я хотел бы закончить сегодняшний выпуск. А так, ребята, давайте, закрываем сезон, одеваемся потеплее, дождевички не забывайте с собой возить в кофрах или в рюкзачке, потому что уже становится сыро достаточно. Всем хороших дорог, удачи по жизни, здоровья, счастья, все, обнял, до свидания.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазды копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 355 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет, ранения различной степени тяжести получили 13 человек. По мототранспорту за сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях профилактики детско-дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения и в преддверии школьных детских каникул на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание каникул». При проведении данного мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части, использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Данное мероприятие будет проходить до 23 октября 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо. Golden Hair.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мы в работе, сезон идет.
2: Так.
1: Можно сказать, только с полей. А то у меня руки еще более-менее отмыл чуть-чуть. Чуть есть тут. Ну как, сезон, и не вырезаем.
2: Слушай, а нет вот этого эффекта, когда уже все починили и все уехали на Алтай? Или там, куда они уезжают? Куда вы все уезжаете? И вы сидите такие, плачете. Ну где клиенты?
1: Ну, ты знаешь, если считать по поводу сервиса, то, наверное, это вторая волна уже пошла. Те, кто, когда выезжали, когда открытие было сезона, там, или кто забирает мотоцикл, мы уже всех подготовили к сезону, они уже успели покататься.
2: Сломаться.
1: Кто-то, да, сломался, кто-то немножко привалился, кто-то захотел что-то обновить, и сейчас уже вторая волна пошла.

0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
8: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
9: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
10: Моторадио. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Кросс-эндуро. Объясните человеку несведущему.
2: Кросс-эндуро — это, ну, по сути, беспотестная техника, которая по лесам, по полям кататься.
1: Ну, питбайк.
2: Ну, питбайк — это... Да, одно из направлений, скажем так. Если вы хотите готовы тепленько одеться и покататься где-то в лесу,

0: То, пожалуйста, вот я хотела бы добавить, на самом деле, что кросс и эндуро, они просто должны быть подготовлены более щепетильно, тщательно. Они требуют промазки там всех подшипников, осей и всего прочего, подготовки, настройки клапанных механизмов. И хотелось бы отметить, что мы с клиентов не берем дополнительную плату за это все, мы это делаем в предпродажной подготовке. То есть все эндуро и кросс, и даже питбайки для школ, вот, правда, не для совсем маленьких детей, а от 125 кубов у нас представлены. Они все подготовлены должным образом, как положено готовить кроссовую технику.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

waving your banner all over the place. We

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а когда все началось у вас в Петербурге? Вот самые первые месяцы были сложными вообще?
2: Наверное, как и в любом бизнесе, сложные. Мы же заходили в этот рынок как это,
1: вообще с нуля.
2: Как в туман. Во-первых, с нуля. Во-вторых, мы абсолютно о нем ничего не понимали. И если вернуться к первому вопросу, почему мы именно этот бизнес? Потому что когда, так скажем, закончили наш путь в найме и смотрели, куда дальше двигаться, мысль была простая. Мотоциклы нравятся, к мотоциклам тянет, с мотоциклами хочется иметь дело. И вот как-то взгляд упал на мотоэвакуацию. Решили попробовать здесь. Поэтому сложности, безусловно, есть. И, как и в любом бизнесе, основная сложность – это старт. То есть, когда у тебя нету в этом опыта, когда мы там купили первый фургон, и я совершенно не понимал, что с ним делать. То есть, он не сразу был такой, как он есть сейчас, оборудованный. Да, это сначала был обычный фургон, как у всех, там, приставная аппарелька. Не было даже ловушек. Там какие-то были там старые стропы, и я не понимал, что с ним делать. Но в процессе наработки опыт приходит, приходит понимание, что хочется изменить, улучшить, и вот получилось так, как получилось.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Авторадио.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской.

0: Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
1: Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
4: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну, как и прогнозировали синоптики, холода понемногу захватывают наш город. Температура на выходных была уже не выше 8 градусов тепла. А значит, резина колес мотоциклов уже не держит дорогу достаточно для безопасного и комфортного вождения. Я прекрасно понимаю, что некоторые все еще будут катать до белых мух, но, пожалуйста, будьте осторожнее. В холода ангел-хранитель летает медленнее. Так что берегите себя и будьте осторожнее. Ну и самое время напомнить, что пора готовить мотоцикл к зимовке. Ну а я, в свою очередь, могу

посоветовать вам зимний паркинг MR78, в котором, кстати, еще полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать в записи эфира на Моторадио с моим участием, посвященным теме «Есть ли жизнь после конца мотосезона?». Что касается погоды на наступившей неделе, то обращаю внимание, что температура воздуха ночью, по прогнозам синоптиков, будет опускаться уже до 3-4 градусов тепла. А значит, асфальт точно не будет успевать прогреться. Ну а кстати, самая теплая погода, по прогнозам синоптиков, ожидается в четверг. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 10 октября на прошедшей неделе в Музее современного искусства Эрарта по адресу 29-я линия Васильевского острова, дом 2, открылась выставка «Harley Davidson. Дух свободы», посвященная легендарному бренду Harley Davidson, символу бесконечной дороги, свободы и независимости. В течение нескольких месяцев можно посетить выставку, на которой представлены кастомизированные мотоциклы Harley Davidson, и увидеть больше, чем продукт известного бренда или эффектный технический объект. За каждым кастом-мотоциклом стоит конкретный человек, его выбор, труд, маршрут и биография. След владельца неизменно сохраняется в конструкции мотоцикла, превращая его в артефакт личной истории. Экспозиция представляет Harley Davidson как феномен, в котором техника и человеческий характер образуют единое целое. Ну а я, как владелец мотоцикла именно этой марки, являюсь большим поклонником Harley Davidson и с большим удовольствием посещу выставку на неделе. Кстати, обращу внимание, что режим работы музея с 11 утра до 23 часов вечера. 17 октября в субботу на площадке MC38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится историческое событие. Рок-клуб СПБ и творческое объединение «Восточный ветер» объединятся, чтобы отпраздновать 45-летие Ленинградского рок-клуба. Впервые два рок-клуба проводят совместное мероприятие, что позволяет назвать его не просто дебютом такого формата, а по-настоящему легендарным. На сцене выступят составы от рок-клуба СПБ и Ленинградского рок-клуба. Участники концерта, открытия Ленинградского рок-клуба и группы современных жанров подарят зрителям живой звук. Однако программа не ограничится только концертом в зале. На уличной площадке гостей ждут интерактив, фудкорты, косплей-вселенная и битва реконструкторов.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сколько уж говорили про влияние обстоятельств и роль случая. И вот вам еще один пример. Очень неблагоприятные обстоятельства начались 14 октября 1978 года у кардинала Кароля Войтылы. Служба затянулась с утра, а потом отказался заводиться его автомобиль, и ничего невозможно было сделать. Кардинал проводил службу в соборе на вершине горы у городка Палестрина в Италии. И ему пришлось просто голосовать на дороге прямо в кардинальском облачении. Кардинала подобрал старенький автобус. Водитель, истинный католик, узнав, что святой отец спешит в Рим на важный конклав, дал по газам и преодолел горный серпантин со средней скоростью в 70 км в час, полагая, что Господь в неизреченной милости своей не позволит случиться ничему дурному с кардиналом. Войтыла спешил в Рим к Святому Престолу и был таки доставлен на этой страшной развалюхе вовремя. По лестнице он уже бежал, ему не хотелось быть в числе тех, кто становится причиной задержки. Он даже, как признавался, и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что всего лишь спустя 2 дня заседания конклава он был избран папой римским под именем Иоанн Павел II. Дурно начавшийся день, как показывает этот случай, может закончиться очень хорошо.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highways.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, микрофон Антон Тульский из Мельбурна. У нас теплые денечки начинаются, и люди все хотят уезжать за город и отдыхать, развлекаться. Ну, естественно, очень много хобби у австралийцев, и одно из них достаточно любопытное – это стрельба из лука и арбалета. Здесь это легально, без особых сложных разрешений, и я решил рассказать про это увлечение и про охоту на всевозможных вредителей австралийских, ну и, соответственно, музыка и новости, куда же без них.
4: Main news of the week in Australia.
3: Крокодил на обочине дороги в Аделаиде. Откуда он взялся? В апреле 26 года на обочине дороги в районе Уотер на севере Аделаиды обнаружили останки крокодила, а в июне власти подтвердили, это действительно был морской крокодил. И вот тут начинается самое интересное. Аделаида находится далеко к югу от, естественно, ареала морских крокодилов. Ну, как вы помните, я рассказывал, это в основном на севере Австралии. И не то место, где ожидаешь найти такого гостя возле дороги. Власти не смогли установить, кто и каким образом оставил там останки животного, и попросили общественность помочь расследованию. Главный вопрос австралийского детектива: кто-то привез крокодила с севера страны, или у этой истории есть еще более странное объяснение? Летучие лисицы массово голодают и начинают вести себя очень странно. И это уже совсем не смешная, но очень странная история. 14 октября австралийские СМИ сообщили о серьезной нехватке пищи для летучих лисиц Виктории и Южного Уэльса. Обычно я их встречаю, когда вечером выхожу погулять, и рядом так практически бесшумно пролетает огромное тело этой лисицы. На самом деле достаточно тревожно, когда это происходит в ночи, но я уже привык. Так вот, эти огромные крылатые животные, родственники летучих мышей, только выглядят так, словно кто-то скрестил лису с маленьким вампиром. Из-за нехватки цветущих эвкалиптов, которыми они питаются, животные начали голодать и искать пищу в городских садах. Спасатели сообщают об истощенных взрослых особях и детенышей. Одна из организаций получает до 90 обращений в день. Ну, кстати, вот к этой новости я расскажу о том, вот как мы ехали с приятелем, и он увидел попугайчика, который хромой там ходил по травке, и он сказал, что надо срочно его отвезти к ветеринару, что это такое правило здесь в Австралии, я, честно говоря, не знал. То есть он взял коробку из-под обуви, быстренько засунул этого попугая несчастного в коробку, и мы отвезли его к ветеринару, и там есть такое правило, что если это птица, местная птица, его спасают и лечат. Ну, а если это не родная, не австралийская птица, то, естественно, там уже вариант, что, скорее всего, ее усыпят и уничтожат. Дело в том, что такие вот правила по отношению к неродным птицам Австралии. Австралийский политик ругает невидимую собаку во время телевизионного интервью. Представьте себе серьезное политическое интервью. Журналист задает вопросы, обсуждается будущее страны, и вдруг политик отвлекается на свою собаку. Именно такая странная сцена произошла в июне и в июле 26 года с австралийским политиком Барнаби Джойнсом. Во время интервью на ABC он внезапно обратился к собаке, сказав ей успокоиться и сесть. Журналистка Сара Фергюсон попросила его вернуться к ответу на вопрос. Джойс в ответ заявил, что она ведет себя грубо. Сцена вызвала насмешки в интернете, поскольку политик фактически устроил перепалку с ведущей из-за собаки прямо во время серьезного разговора. Итак, в Австралии с луком разрешена охота, но правила сильно отличаются в зависимости от штата. Главное различие – обычный лук и арбалет юридически рассматриваются по-разному. Расскажу в общих чертах с акцентом на Викторию и Западную Австралию. Ну, прежде всего, на каких животных охотиться можно с луком? Это, прежде всего, олени, дикие свиньи, дикие козы, лисы, кролики и зайцы. Возможность охоты на каждый конкретный вид зависит от законодательства штата, статуса животного, то есть насколько он вредный, и места охоты. В Виктории, например, охота с луком и арбалетом разрешена для определенных видов оленей при соблюдении специальных требований. А важный кенгуру, куалы и другие местные животные не становятся законной добычей просто потому, что на них можно охотиться технически. Для местной фауны действуют отдельные ограничения и разрешительные режимы. Охота с обычным луком, значит, как можно использовать? Значит, что можно использовать? Традиционный лук, это так называемый longbow, классический рекурсивный лук, рекурсви, и блочный лук, то есть там целая система блоков, его сложнее натягивать, но он более мощный, что ли, можно сказать так. В Виктории для охоты на оленей установлены минимальные требования к мощности лука и характеристике стрел. Например, для охоты для, ну, например, на оленя требуется усилие натяжения не менее 50 фунтов. Для лука, используемого при охоте на лань, например, или пятнистого оленя, не менее 45 футов. Ну и также предусмотрены требования к охотничьим наконечникам. Ну, в первую очередь, это связано, естественно, вот с тем, чтобы просто животное не мучилось. То есть это вот одно из главных условий, то есть чем обусловлены такие требования. Для обычного лука Виктории, как правило, не требуется лицензия на оружие, но это не означает, что можно стрелять в любом месте и по любому животному. Значит, арбалет относится к категории запрещенного оружия. Чтобы законно владеть им, необходимо иметь соответствующее разрешение. Лицензии подпадают, ну, те, которые предусмотрены законом Виктории. Кроме того, для охоты с арбалетом на оленей действуют требования к мощности и охотничьим болтам. Ну, а что касается других штатов, то есть правила отличаются. Например, в Квинсленде для владения и использования арбалета требуется соответствующая лицензия на оружие. А, например, национальные парки и многие другие охраняемые территории закрыты для охоты. Это тоже надо понимать. Ну, вот если в двух словах, то, в принципе, вы можете спокойно пойти купить лук. По-моему, надо быть членом стрелкового клуба, просто достаточно быть членом, и все, в принципе, можно идти. И вот надо только узнавать непосредственно на правилах штата, то есть на каких вредителей вы можете охотиться. Вот. Ну, что еще добавить? Ну, если так коротко, то, значит, охота на оленей в Виктории разрешена при соблюдении правил. Лицензия на оружие в Виктории обычно не требуется на лук. Охота на диких свиней зависит от штата и территории. И, ну, естественно, охота в национальных парках, как правило, запрещена. Ну и в конце я бы еще посоветовал, если рассматривает для поездок кто-то Викторию и Западную Австралию, то обычно лучше начать с блочного лука. Юридических препятствий для владения им в Виктории меньше, чем для арбалета. Ну а для первой поездки на охоту необходимо отдельно проверить правила штата и вот конкретный вид животного, разрешенность охоты и выбранной территории. Есть определенный сайт, его очень легко найти в интернете. Ну что ж, на этой ноте мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

Ну, а у нас сегодня в гостях группа The Bennies, мельбурнская студия, которая смешивает панк-рок, ска, регги и психоделический рок и хардкор. Их музыка — это безумная смесь тяжелых гитар, духовых инструментов, танцевальных ритмов и откровенно хулиганского юмора. Ну, какие есть интересные факты, которые я нашел для вас специально. Они родом из Мельбурна, группа сформировалась в начале 2010-х годов и стала частью австралийской независимой панк-сцены, и концерты известны энергией, хаосом и атмосферой вечеринки.

Ну, а что касается музыки, The Bennies — это настоящий жанровый винегрет. В одной песне могут сосредоточиваться и панк, и скай, регги, металл, электронные инструменты. Они не слишком заводятся о музыкальных границах. А название группы, многие песни отражают их хулиганский образ жизни. В их творчестве встречаются темы вечеринок, психоделики и альтернативного образа жизни. Это не та группа, которая стремится выглядеть серьезной и интеллектуальной. Ну и надо отметить, что они известны не только в Австралии. The Bennies выступали за пределами страны, в том числе и в Европе, и приобрели поклонников среди любителей независимого панка. Итак, с вами был Антон Тульский из Мельбурна. Назад в Австралию. Всем пока!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лефт из Болгарии.
12: С вами Олег Капкай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
15: а дальше, мне кажется...
13: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: песня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 13 октября 2026 года. И сегодня мы с вами приступаем к обзору сольного творчества Оззи Осборна. Ну а начнем мы с вами с первого альбома артиста, вышедшего в 1980 году и получившего название «Blizzard of Oz».

приступаем к описанию истории сольных альбомов одного из характернейших рок-вокалистов нашей эпохи, Оззи Осборна, необходимо с самого начала обговорить несколько очень важных моментов. Вечно и в устном, и в письменном виде вызывающих непонимание, а то и открытую вражду к сказанному или написанному. Нет, в современном рок-сообществе информации более закрытой, нежели та, что относится к делам Осборна. И в смысле написания музыкального материала, и тем более в отношении комплектования его аккомпанирующих составов. Все попытки представить музыкантов, работающих в компании с Осборном единой группой, были раз и навсегда отвергнуты по инициативе его тогдашней еще не супруги, но уже менеджера Шерон Арден. Вместе с названием группы Blizzard of Oz еще весной 1981 года. Но и информация, исходящая от музыкантов, когда-либо игравших с Оззи, не обязательно верна. Они не всегда получали информацию от Шерон, ну, кроме таковой о собственном увольнении из группы. И могли питаться лишь догадками и слухами. То есть всю правду об истории Оззи, как сольного артиста и его группы, знает лишь Шерон. Но что и кому она расскажет? Ну а сам Оззи, если когда-то что-то и знал, то вскоре забыл по слишком многим причинам. Второй и главный момент, относящийся к музыкальному наполнению альбомов Оззи. Это необходимость четкого понимания того, что каждая его работа на самом деле является сольной работой его гитариста с Оззи в качестве вокалиста. Парадокс, скажете вы? Нет. Лезущий в ухо внимательного слушателя разнобой сольных альбомов Оззи в смысле звучания и даже сути материала – следствие этой вынужденной стратегии. Вероятно, никто не оскорбится, узнав, что сам Оззи умел создавать только мелодии, и то в очень незначительной степени. Ну и совсем чуть-чуть он мог написать что-то из текстов своих пьес. Остальное являлось плодом работы того, кто играет на самом мелодическом инструменте, то есть гитариста. Нужно также сообщить, что некоторым стабилизатором творчества Осборна с 80 по 95 год выступал бас-гитарист Боб Дейзли, ответственный за написание массы музыки и едва ли не 95% текстов на тех альбомах, которые у вокалиста считаются каноническими. О Бобе в этой и последующих передачах будет сказано немало. Ну а пока, собственно, к истории альбома Blizzard of Oz. Неспешная история комплектации группы с собственным именем Blizzard of Oz и записи ее дебютного альбома уходит корнями в конкретный день, а именно 27 апреля 1979 года. Это стало датой увольнения Осборна из группы Black Sabbath, случившегося на лос-анджелесской базе коллектива. При увольнении Оззи получил аж целых 96 тысяч фунтов стерлингов за использование своего имени на альбомах коллектива и решил потратить он и с толком, так как он это понимал. А понимал он это следующим образом. Оззи заселился в отель под названием Le Park Hotel в Северном Голливуде и принялся тратить деньги на алкоголь, вещества и шлюх. Далее цитата самого артиста. «Это, мать и вашу, моя последняя гулянка. Потрачу я все деньги, вернусь в Бирмингем и встану на учет на бирже труда». Конец цитаты. Весьма толковое времяпровождение и способ потратить деньги. Однако менеджер Black Sabbath, опаснейший тип по имени Дон Арден, который прожил с 26 по 2007 год, к концу июля подписал Осборна как сольного артиста на собственную фирму грамзаписи Jet Records и отправил в Лос-Анджелес свою дочь Шерон присматривать за Оззи и, так сказать, осуществлять менеджмент на месте. Правда, менеджерировать пока было нечего и некого, разве что самого Осборна, выводя его из запоев. Тем более Шерон была незнакома с местными музыкантами, а новую группу, которой Дон Арден уже придал название Son of Sabbath, собирать было необходимо. Так, в этой неупорядочной схеме работы появился сильно будущий бас-гитарист групп Vinnie Vincent Invasion и Slaughter по имени Дана Страм. Однако возвращаемся к трек-листу первого альбома, и на очереди у нас с вами еще один хит под названием Suicide Solution.

Летом 1979-го 20-летний Дана был формальным лидером квартета Bad X, чуть ли не единственная лос-анджелесская группа, творившая себе кумиров из Black Sabbath и писавшая собственный материал в сходном духе. Типичный клубный состав смог в 1978 году записать для канадской фирмы Earth Breeze 7 сингл с номерами под названием Cry For Me и All You Can Stand, а также появиться в фильме 17 и В никуда, который был снят режиссером Эмилио Эстевезо. Конечно же, Bad X играла массу выступлений на разогреве у групп до Judas Priest включительно. В результате на группу обратила внимание менеджер американского подразделения компании Jet Records по имени Пэт Сицилиано, которая тем летом поручила Дане формирование сольной группы Ozzy. Для начала Дане было велено явиться в голливудскую студию Фрэнка Заппы, где с подачи Шерон Ozzy уже пытался репетировать новый материал со всем известным гитаристом Гэри Муром. Также на тот момент артистом Jet Records, недавно окончательно покинувшим ряды ирландской группы Thin Lizzy. Дана стал басистом этого репетиционного состава. И хотя музыканты теоретически пытались найти постоянного барабанщика, было понятно, что Ozzy и Гэри трагически не срабатываются, несмотря на всю одаренность гитариста. Затем, ради приличия, Дана и Ozzy послушали еще несколько гитаристов. И все это было, совсем не то. Но Дана, на тот момент, уже получивший приглашение от Ozzy в будущий состав, твердо знал, кто станет их гитаристом и кто точно сработается с Ozzy. Этим молодым человеком, еще не подозревавшим ни о своем кратком звездном будущем, ни о трагической судьбе, был Рэндалл Уильям Роудс. На тот момент гитарист группы Quiet Riot. В отличие от массы молодых групп-конкурентов из Лос-Анджелеса, квартет Рэнди уже мог похвастаться двумя альбомами. Безымянным дебютом, он же Quiet Riot 1, вышедший в 77 году, и Quiet Riot 2, вышедший годом позже, в 1978. Вот только изданы они были исключительно в непопулярной тогда стране, под названием Япония. Ранний Quiet Riot был мало похож на группу с тем же именем из 80-х. Квартет по инициативе Рэнди тяготел глэм-року британской модели. Плюс Рэнди занимался преподаванием классической гитары в музыкальной школе под названием «Музония», принадлежавшей его матери Долорес Роуз, и не вполне определился, нужен ли ему вообще в жизни рок-н-ролл. Когда ему на голову свалилось предложение от Даны, Рэнди ответил отказом, ибо он искренне считал Black Sabbath группой для, цитата, «обкуренных хиппарей», конец цитаты. Плюс ему, богобоязненному христианину из хорошей семьи, претил образ Осборна как самостоятельного и самодеятельного князя тьмы. Тем не менее, в сентябре Дана смог уговорить Рэнди на прослушивание увековеченное в анналах рок-музыки. А именно, сильный нетрезвый Ози немедленно сделал Рэнди предложение стать его гитаристом. На следующий день предложение было подтверждено на встрече всей троицы в отеле. А еще через день музыканты уже удачно репетировали в компании будущего барабанщика Quiet Riot Фрэнки Банали и зашедшего посмотреть-послушать Дона Ардена. Однако на следующий день Ози отбыл на родину и пообещал выслать приглашение Дане и Рэнди. Дана приглашение этого так и не дождался. По его словам, цитата, «Дону Ардену очень не понравилось мое сценическое поведение во время той репетиции. И вообще, он считал, что я слишком уж вжился в роль персонального менеджера Ози». Конец цитаты. Дело ясное. Дон Арден, правильно сказать, старик Арден, зачищал поляну от потенциальных конкурентов. Знал бы старина Дон, что его ждет и какой кошмар в ближайшем будущем от его родной доченьки Шэрон Арден, но об этом позже. Высокопрофессиональный бас-гитарист и, что важнее, композитор был найден в Великобритании. Бывший бас-гитарист групп Rainbow, Widowmaker, Chicken Snack и Mando Jerry по имени Боб Дейзли был представлен Ози Артуром Шарпом, сыном Дона Ардена, на лондонском концерте группы Girl, находившейся под контрактом с фирмой Jet Records, как мы уже знаем, принадлежавшей Дону Ардену. Разговор двух величин моментально съехал на совместную работу, и Боб немедленно получил приглашение в домашнюю студию Ози, где прослушивались некий барабанщик и, в кавычках, рыжеволосый гитарист, конец кавычек, которые были изданы оттуда Бобом за явный недостаток профессионализма. Все-таки Ози к моменту, который наступил на тот период, не остановил свой выбор на Рэнди Роузе и пытался собрать состав не то из молодых музыкантов, не то из одних англичан. Однако Боб точно не был молодым, а Рэнди слишком впечатлил Ози всего с одной репетиции.
После долгих мытарств с рабочей визы Рэнди 27 ноября 1979 года наконец-то появился в лондонском офисе Jet Records, откуда вместе с Бобом и Оззи отправился в домашнюю студию последнего. Репетиции шли хорошо и легко. Боб и Рэнди сыгрались мгновенно, и материал, пока в виде рифов, Рэнди и мелодии и текстов Боба писался прямо в лед. Всех беспокоило только одно – отсутствие барабанщика. На первых репетициях в роли драм-машины выступал старый приятель Оззи Барри Скраннаш, но его умений явно не хватало для профессиональной работы. Группа прослушала более 40 барабанщиков, среди которых были такие не последние величины, как Дикси Ли и Дэйв Потс. Последний, кстати, отметился в группе Praying Mantis. Материал альбома был уже почти полностью написан и отработан, а менеджмент уже грозил пригласить на запись сессионного барабанщика, когда по рекомендации немецкого промоутера Осси Хоппи на связь с музыкантами вышел бывший на тот момент барабанщик группы Uriah Heep по имени Licker Slake, стоявший в тот момент на пороге своей сольной карьеры. Понятно, что такой профессионал сразу же сработался с двумя профессионалами, сходу придумав партию удачных барабанов к пьесе Crazy Train. А песня Crazy Train стала, пожалуй, главным хитом альбома Blizzard of Oz. Вот эту пьесу мы с вами сейчас и послушаем.

Запись альбома проходила с 22 марта по 19 апреля уже в 80-м году в студии Ridge Farm Studios. И неделя этого времени была потрачена впустую. Музыканты увязли в дрязгах с продюсером Крисом Цингаридисом, который в результате от работы был отстранен. Считается, что альбом спродюсирован музыкантами группы, а сотрудник Криса, прославленный в будущем Макс Норман, был там просто инженером. Но это не совсем так. По идее, у альбома оказалось 5 продюсеров, и очень хочется, чтобы вклад Макса был там очень ощутим и осязаем. Присвоение оспоримой гениальности музыки Blizzard of Oz записан достаточно жидковато, даже для 1980 года, и не слишком убедительно в плане продюсирования вокальных партий. Клавишные партии в студии записал виртуоз Дон Эйри, на тот момент игравший в Rainbow, ну а сейчас числящийся в Deep Purple. Дон нашел время, чтобы сочинить монументальное готическое вступление к номеру «Мистер Краули» и практически не классические партии для антивоенной пьесы «Revelation». Но на самом деле альбом предполагался с самого начала не сольником Оззи, а дебютом группы Blizzard of Oz. Это название было придумано Оззи вместе с его отцом в момент первого ухода певца из Black Sabbath еще в октябре 1977 года. Оззи даже успел сделать несколько майк с этим принтом. Но давление менеджмента начало проявляться с самого начала. На обложке альбома должна была иметься надпись «Оззи Осборнс, Blizzard of Oz», причем равновысоким шрифтом. Но когда музыканты получили первые экземпляры LP, а именно Long Play или пластинки по-русски, то оказалось, что слова Оззи Осборн написаны несколько крупнее имени группы, а притяжательная частица S и вовсе отвалилась. И это было только начало склок вокруг, без сомнения, великой рок-работы, в немалой степени определившей своим звучанием облик всей хэви-сцены 80-х годов. После увольнения в 81-м году из группы Боба и Ли Кирслейка, Шерон Осборн даже заявила, что, цитата, «Рэнди, Боб и Ли не обеспечили должного музыкального вклада в альбом», конец цитаты. Что является чистейшей клеветой. Вклад Оззи в альбом ограничивается частью вокальных мелодий и первой строкой номера Suicide Solution. Все остальные тексты, подчеркиваю, все остальные тексты были написаны в одно лицо Бобом Дезли. Ну а в 2002 году тяжба бывшей ритм секции Шерон привела к тому, что на переиздании альбома Blizzard of Oz партии Боба и Ли были, на секундочку, стерты и заменены исполнением тогдашних музыкантов группы Оззи, бас-гитариста Роберта Трухильо, ныне Металлика, и барабанщика Майка Бордина, который на тот момент уже успел отыграть в группе Faith No More. Правда, в переиздании 2011 года все вернулось на свои места, но осадок и серьезно остался. Вообще, между нами говоря, это большущее свинство со стороны Шерон поступить так, но оставим это на ее совести. Эти малоприятные моменты рок-истории меркнут перед величием альбома Blizzard of Oz, как образцового альбома и просто работы, моментально даровавшей Оззи звездный статус. Собственно, до выхода этого альбома в свет 20 сентября 80-го года, поначалу только в Британии и Европе, вообще существовали великие сомнения по поводу статуса Оззи вне Black Sabbath. Положение спас Рэнди Роудс. По существу своей игрой на альбоме он сразу же закрепил за собой звание молодого гитариста-новатора номер 2, сразу после Эдди Ван Халена. Выводя свою исполнительскую манеру из наследия Ричи Блэкмора, Брайана Мэя, Мика Ронсона и Гленна Пакстона, Рэнди сам стал образцом для тысяч молодых музыкантов по всему земному шару, не исключая и Ингви Мальмстена. После одного единственного прослушивания Blizzard of Oz становится понятно, что Рэнди не только одним махом определил само понятие сольный альбом Оззи Осборна, но и весь американский мелодичный хэви-метал 80-х. А уж про формат сольников Оззи в формате гитарист-виртуоз плюс Оззи-вокалист, что и говорить. И даже обложка в районе знаменитого британского рок-фотографа Фина Костелло также стала образцом для дизайнеров всего мира. В отношении музыки надо сказать о том, что на альбоме Blizzard of Oz имелось первая настоящая баллада Оззи под названием «Goodbye to Romance», восходящая в конечном счете к любимцам Оззи, то есть Beatles. Подобным песням найдется место и на его последующих работах, но «Goodbye to Romance» стала первой и самой знаковой, и мы ее с вами обязательно прослушаем в конце нашей передачи. 6 сентября 80-го года альбом был предварен синглом «Crazy Train». На бисайде находилась песня «You Looking at Me, Looking at You», попавшим на 49-е место в британских чартах. Сам же альбом оказался на родине Оззи аж на 7-м месте. После такого успеха альбома, первый тираж которого комплектовался разворотным фотоплакатом, был издан сингл «Мистер Краули». На бисайде находился номер «You've Said It All».
так никогда и не изданный в CD-формате, добравшийся до 46-го места. А вот релиз в Америке состоялся только в следующем году, 27 марта 81 года. Но на тот момент у Оззи была уже другая группа и большой издательский контракт с фирмой-менеджером под названием CBS. Эта серьезная деятельность шла параллельно с первыми крупными публичными скандалами Оззи, а также совпала с окончанием работы над вторым сольным альбомом вокалиста под названием Diary of a Madman. Но именно альбом Blizzard of Oz сделал Оззи звездой и одновременно указал одно из генеральных направлений развития тяжелой музыки 80-х годы. И об этом нужно помнить всегда. То, как развивалась карьера Осборна далее, мы с вами узнаем в наших следующих передачах. Ну а на сегодня это все, мои дорогие. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа. Your music, your choice.

0: сегодня хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, наступила среда джаза. Так называется моя программа, а главное день недели, когда она выходит, по средам. Ну и, конечно, это не потому, что день недели, а потому, что среда джаза. Это, собственно, та среда, в которой мы наблюдаем за всю историю джаза замечательных музыкантов, и рассказываю я о них, и звучит их музыка. Ну, вот потому и называется среда джаза. Выходящая по средам, в это время всегда. Вот такая игра. Сегодня в моей среде я рассказываю вам о человеке, может быть, не столь известном и звездном, как, скажем, там, Дизи Гиллеспи или Майлз Дэвис, но тем не менее значительном, замечательном человеке, настоящем джазмене, который, в общем-то, был в первых рядах джазовых музыкантов, начиная где-то с 50-х годов прошлого столетия. Зовут его Джак Шелдон. Это трубач, вокалист, замечательный шоумен, свингующий, импровизирующий, обладающий таким своеобразным звуком на трубе, присущим только ему. Мне, во всяком случае, он очень нравится. Но к тому же он начинал в биг-бендах разных и довольно известных оркестрах. Но как всякий импровизирующий человек, настоящий джазмен, конечно, уединялся в маленьких составах, уходил как бы из биг-бенда на некоторое время, играл в малых составах и записывал к тому же и альбомы. Их не так много, этих альбомов, мне кажется, недостойны внимания, поскольку Джек Шелдон, он еще и хороший вокалист на самом деле, джазовый настоящий вокалист, джазовый голос, ну и, конечно, великолепный трубач. Вот этот альбом мы с вами сегодня и будем слушать. В составе этого квинтета здесь 5 человек. Джек Шелдон, естественно, здесь будет все время играть на трубе и петь. Даг Макдоналд играет на гитаре. Теперь Рэй Шерман на фортепиано. Дэйв Стоун на контрабасе. И Джин Эстье играет на ударных инструментах. Вот такая компания не очень, может быть, известных музыкантов, но замечательных, потому что их джазовых музыкантов вообще-то очень много. И не все достигают такой славы и признания, и публичности, но играющих очень хорошо. И мне кажется, что вот вся эта компания достойна внимания и их музыка. Первая композиция, которая прозвучит, это мелодия Фэтс Уоллера, этого классика традиционного джаза 30-х годов, шоумена, пианиста, тоже и певца. Ну вот и автор чудесных классических мелодий. Эта мелодия не так часто исполняется, тем интереснее ее послушать. Она называется так «Подпрыгивающий сустав». Джек Шелдон и его компания.

Вот мелодия Мэтта Мелника. Это такой мюзикл, в общем-то, и, собственно, Джек Шелдон выбирал популярные мелодии, хорошо знакомые американцам, и уж, конечно, их по-своему интерпретировал, представляя из них уже джазовую конфетку. Эта мелодия называется «Простите мой южный акцент».

А вот мелодия классическая, которую любят исполнять многие джазмены, сочинил ее Джон Голден, и называется она «Бедная бабочка». Играет, поет Джек Шелтон.

Ну, а сейчас мелодия Ричарда Роджерса. Ричард Роджерс – классик американского мюзикла. Столько блестящих мелодий он сочинил. Вот одна из них, которая называется «Lover» – «Любимый». Здесь мы тоже слышим голос Джека Шелдона и его замечательную трубу.

Ну, а сейчас суперклассика традиционного джаза сочинил эту мелодию знаменитый пианист, вообще такой музыкант, составивший целую веху в джазовом фортепиано. Эрл Хайнц, его имя. Ну и к тому же он сочинял различные мелодии, которые навсегда остались в репертуаре традиционалистов. Я имею в виду тех джазменов, которые играют традиционный джаз. Называется эта мелодия «Розетта».

0: You might as well. I got no money left.
1: Ну, не обошлось без классика, к числу которых надо, конечно, присоединить или всегда иметь в виду Джимми Ван Хьюзен, автор чудеснейших мелодий 40-х, 50-х годов и даже более ранних. Он оставил прекрасное наследие своими мелодиями. Вот одна из них, она называется «Я думаю о тебе», поет и играет Джек Шелдон.

Ну и заканчивает альбом Джек Шелдон со своими друзьями. Напоминаю, что с ними играют Даг Макдоналд на гитаре, Рэй Шерман на фортепиано, Дэйв Стоун на контрабасе и Джин Эстес играет на ударных инструментах. Это мелодия Винчента Юманса, тоже суперклассика традиционного джаза, писавшая мелодии 20-е, 30-е годы. И оставил целый букет великолепных мелодий. Вот одна из них, которая называется «Хочу быть счастливым», поет и играет Джек Шелдон. Ну, в заключение могу сказать, что эти мелодии можно услышать в единственном месте нашего города, где звучит настоящий джаз в исполнении самых лучших джазовых музыкантов как нашей страны, так и звезд мирового джаза. К этому могу вам сказать, что ближайший как раз концерт одной из замечательных джазовых негритянских вокалисток состоится 12 октября. Это Шэрон Кларк. Она, в общем-то, наша довольно частая гостья. Ну, по крайней мере, раз в году или раз в два года она бывает. Потрясающая негритянская джазовая вокалистка с московскими джазменами. Причем какими. Там и Иван Фармаковский на фортепиано играет, и Сергей Васильев на контрабасе. Это замечательные совершенно музыканты, звездные отечественного джаза. Вот они. И поэтому их можно услышать вот таких, в таком месте только одном. В филармонии джазовой музыки, где выступают самые лучшие джазмены. Каждый день, кроме понедельника, вас ждут два зала. Большой зал «Джаз-филармоник Холл», малый зал «Эллингтоновский». Ну, билеты все в театральных кассах вы можете приобрести, но лучше всего это делать в самой кассе филармонии джазовой музыки, не без выгод для себя. Там билеты начинают продаваться за полтора месяца до концерта, и, покупая билеты не позднее, чем за две недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Ну, а на два вопроса, связанных с программой и стоимостью билета, после двух часов дня вам ответят по телефону 764-8565. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи, до следующей среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.